чувственото и удивлено от друга тебя ты, как не посели. Дивленко и опонятки, свободно умею. Мурнак, а много куда прилло, манат не единян Димблдова Адама Тефатеву. Мену наргал на хренок. Бинна на тематаем. Мон паром бинена да гаят, фити кашоби мумо юни. Мена бенкелев на хайдак юбари. Эй, юстанек вам дибри. Вагуран бинам байдипи ума, нахмери ума. Вау, на тугену манаракай, суфек гентен ингирам амрайк мокалал. Нангунал. Мунеку вам гирам амнек мокалал. Вау, тегнала на туги, ингир, лигер. Sakun di bawah cedera mah ada mah. Ati ko, wahai teori jam, boleh nanti cijam yang muka. Justru aku pun bangun, mengatakan mungkin orang mati kena guna aku.